0: выбери певца какой-то.
1: Давай, давай. Нам нужен еще кто-то, у нас плохо, кто нам будет давать, какой петь? Какой петь? Давай что-нибудь изобрети там, может быть.